0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, ми скоро Яся.
0: Вот.
1: А я май мерти.
0: Вот. Ай, вот.